город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость. И вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 22 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 18. По северу будет преимущественно облачная погода. Возможны дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. .ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи

0: адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.com/soulfm. Вступай.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября этого года в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому последние должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Документ, утвержденный Минтрудом, заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам. Согласно закону об образовании, все педагоги обязаны соответствовать утвержденным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы — это образовательные учреждения, требования распространяются и на них. В нашем крае подорожали летние туры по региону. Стоимость таких туров и экскурсий выросла на 30%. При этом спрос на летние путешествия остался стабильным. Причина повышения стоимости туров та же, что и весной. Это поднятие цен на питание, проживание и транспорт. Также гиды подняли стоимость своих услуг. Выросла стоимость билетов в музеи. Все это повлияло на значительный рост цен для туриста. Сегодня средняя стоимость летних туров по Пермскому краю начинается от 4-5 тысяч рублей на человека, в зависимости от направления. Среди предложений – поездки в Кунгур, Асу, Оханск, Белогорье, Чермоз, Кудымкар и так далее. Футболисты «Амкара» на своем поле одержали волевую победу в рамках чемпионата второй лиги дивизиона «Серебро» над дублем «Зенита». Игра закончилась со счетом 4-2. Гости в дебюте встречи забили 2 гола, и «Амкару» пришлось отыгрываться. Пермская команда вышла вперед еще до перерыва, а во втором тайме закрепила победу. Голы на счету Кирилла Королькова, Михаила Сухорученко, дубль оформил Кирилл Попов. После этой победы «Амкар» вернулся в четверку сильнейших команд дивизиона. Следующий матч пермяки сыграют 24 мая на выезде против горожан из Тюмени. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 22 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 18. По северу будет преимущественно облачная погода. Возможны дожди, грозы и

Спортавто вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 33 93. 223 33 93.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Примерно 1400 человек ежегодно требуется для замещения сотрудников сельскохозяйственной отрасли Пермского края. Об этом заявила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По ее словам, сейчас в регионе 40% сотрудников АПК старше 50 лет. На сегодня численность работников агрокомплекса в Пермском крае составляет 29 тысяч человек. При этом 63% выпускников высших аграрных образовательных учреждений трудоустраиваются на предприятии АПК, уточнила госпожа Быкова. Она рассказала также, что краевое правительство ведет комплексную работу совместно с предприятиями региона для развития необходимой инфраструктуры для жизни на сельских территориях. ПАО «Пермэнергосбыт» продолжает установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Пермского края. Всего с января по середину мая компания установила в квартирах почти 20 тысяч таких приборов. Новые умные счетчики устанавливаются бесплатно только в трех случаях. Если у прибора учета истек межповерочный интервал, если счетчик вышел из строя и если прибор учета отсутствует. Во всех остальных случаях закон не требует менять счетчик. Собственник вправе заменить обычный прибор на умный по собственному желанию, но только за свой счет. При этом новый счетчик должен соответствовать требованиям законодательства. Современные приборы учета автоматически передают показания в информационную систему компании, что позволяет обеспечить точность учета потребления, исключить необходимость ежемесячной ручной передачи показаний, корректнее рассчитывать потребление на общедомовые нужды. С 2022 года ПАО «Пермэнергосбыт» установлено порядка 120 тысяч интеллектуальных приборов учета. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 22 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 18. По северу будет преимущественно облачная погода. Возможны дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выиграя «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете

0: Если вклады не спасают от инфляции.
1: Земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
2: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253 344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Правительство Пермского края опубликовало постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Васильевские Увалы». Она расположена на землях Нытвинского и Ильинского округов. Общая площадь 13,5 тысяч гектаров. Новый статус запрещает на этой территории работы по вырубке леса, застройку, складирование мусора и другую хозяйственную деятельность. Разрешается посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических маршрутов, проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий, скалолазание, иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных объектов. С начала сезона в нашем крае зарегистрировано 3238 обращений в медучреждения после укусов клещей. Среди пострадавших 664 ребенка. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 20-й неделе года в 39% случаев нападения клещей происходили на территории садовых участков, в 37% при посещении леса, еще в 24% на придомовых территориях. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе, Перми и Кунгурском округе. Лабораторные исследования показали, что 41,5% снятых клещей были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом, более 1% – клещевым вирусным энцефалитом. За время весенней акции «Монетная неделя» жители Пермского края принесли в банки монеты на сумму 3,6 миллиона рублей. Общий вес данной мелочи составил 3,5 тонны. По сравнению с аналогичной акцией, которая прошла осенью прошлого года, объем поступившей в банки мелочи увеличился почти на 750 тысяч рублей. Вес – более чем на 450 килограммов. Чаще всего жители края несли в банки 10-рублевые монеты, треть от общего количества. На втором месте монета номиналом 1 рубль, пятая часть от общего количества, на третьем – 5 двухрублевые. Напомним, в течение акции участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой банковский счет на сумму с данной мелочи. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Смело беритесь за новые дела. Справляться с ними в одиночку не придется. Рядом окажутся люди, готовые разделить ваши заботы, в любой момент прийти на помощь. Успешно пройдут важные деловые переговоры. Вы легко убедите в своей правоте даже тех, кто обычно считает верной только собственную точку зрения. Благоприятным день будет и с точки зрения личных отношений. Не исключено знакомство, с которого начнется захватывающая романтическая история. Или дружба. Хорошо пройдут семейные мероприятия. Я не астролог, но обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Бутерброд представляет собой ломтик хлеба или булочки, на который положены дополнительные продукты. Существует огромное количество видов бутербродов, от классических с колбасой или сыром до многослойных из разных сортов мяса, овощей, зелени и соусов или паштетов. Да и называют бутерброд в разных странах по-разному. Канапе, гамбургер, сэндвич, тарталетка – это лишь самые распространенные родственники бутерброда. В студии Лилия Алексеева интересные факты о бутербродах, о которых вы, возможно, никогда не знали, расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 22 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 18. По северу будет преимущественно облачная погода. Возможны дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.

0: все автомобили с пробегом.
1: Для тебя, брат, Сатурн Рафта.
0: Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге,

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, сокращающий перечень процессуальных документов, составляемых при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение и отстранении их от управления автомобилем. Ранее при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции составляли от 3 до 5 документов. Протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Новый закон предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления, так и возможность внесения отметки в акт освидетельствования, иные протоколы или постановления по делу. Аналогичные изменения касаются задержания транспортного средства. Запись о нем может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела. По оценкам авторов проекта, сокращение перечня документов позволит сэкономить около 33,5 тысячи рабочих часов в год и снизить затраты на приобретение бланков. Министр финансов Екатерина Тхор представила депутатам итоги исполнения бюджета Пермского края за первый квартал этого года. Доходы краевого бюджета за три месяца составили около 58 миллиардов рублей. Это 98,5% от плана на квартал. Налоговые и неналоговые поступления достигли 47 миллиардов 300 миллионов рублей. Поступления по НДФЛ выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 14 миллиардов рублей. Доходы от акцизов достигли 4,5 миллиарда. Столько же от налога на имущество организации. Расходы бюджета за первый квартал исполнены в объеме 23 миллиардов рублей. Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован по программам социальной поддержки, развития транспортной системы и цифровой инфраструктуры. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про бутерброды рассказываю сегодня. В слове «гамбургер» нетрудно заметить название немецкого города Гамбург. Мясные стейки с хлебом действительно были популярны в Германии в конце 19 века. Переселенцы в США увозили рецепт с собой. Но массовую продажу гамбургеров в 1900 году наладил гастроном Луи Лассен в штате Коннектикут. Американцам нравилась быстрота приготовления и относительная дешевизна гамбургера. Свой первый гамбургер Луи Лассен продал 27 июля 1900 года. Поэтому именно 27 июля отмечается день рождения гамбургера.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бутерброды рассказываю сегодня. Все бутерброды в зависимости от внешнего вида делятся на открытые и закрытые, тортинки и канапе. Канапе – это маленькие бутерброды из прожаренного или подсушенного хлеба. Для подобных бутербродов характерна красивая форма и оформление. Обычно они подаются на праздничный стол. Тортинки схожи с канапе, но готовят их с горячей начинкой. Например, с жареной ветчиной, котлетами или колбасой и яйцами.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, ну, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор ставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Удачи!

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 22 мая. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 18. По северу будет преимущественно облачная погода. Возможны дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за напор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября этого года в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому последние должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Документ, утвержденный Минтрудом, заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам.

0: Согласно закону об образовании, все педагоги обязаны соответствовать утвержденным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы – это образовательные учреждения, требования распространяются и на них. В нашем крае подорожали летние туры по региону. Стоимость таких туров и экскурсий выросла на 30%. При этом спрос на летние путешествия остался стабильным. Причина повышения стоимости туров та же, что и весной. Это поднятие цен на питание, проживание и транспорт. Также гиды подняли стоимость своих услуг. Выросла стоимость билетов в музеи. Все это повлияло на значительный рост цен для туриста. Сегодня средняя стоимость летних туров по Пермскому краю начинается от 4-5 тысяч рублей на человека, в зависимости от направления. Среди предложений поездки в Кунгур, Асу, Аханск, Белогорье, Чормас, Кудымкар и так далее. Футболисты «Амкара» на своем поле одержали волевую победу в рамках чемпионата второй лиги дивизиона «Серебро» над дублем «Зенита». Игра закончилась со счетом 4-2. Гости в дебюте встречи забили два гола, и «Амкару» пришлось отыгрываться. Пермская команда вышла вперед еще до перерыва, а во втором тайме закрепила победу. Голы на счету Кирилла Королькова, Михаила Сухорученко, дубль оформил Кирилл Попов. После этой победы «Амкар» вернулся в четверку сильнейших команд дивизиона. Следующий матч пермяки сыграют 24 мая на выезде против «Горожан» из Тюмени. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про бутерброды рассказываю сегодня. Николая Коперника знают в первую очередь как великого астронома, механика и математика. А ведь он еще и изобретатель бутерброда. Это случилось в 1520-м, во время Польско-Тевтонской войны. Коперник 2 года изучал медицину и задумался над причиной эпидемии и высказал предположение, что все это из-за грязного хлеба, который едят солдаты. Многие из них просто поднимали упавший на землю кусок, сдували с него пыль, а некоторые даже этого не делали. Ученый предложил покрывать ломоть хлеба сливочным маслом. Если он упал, грязь сразу будет заметна на белом фоне. Остается только счистить ее. Оказалось, что это не только гигиенично, но и вкусно. Вот такая легенда.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бутерброды рассказываю сегодня. Сэндвич получил свое название благодаря английскому дипломату лорду Сэндвичу. Он был настолько азартным игроком, что мог сутками напролет просиживать в казино. Даже на прием пищи не хотел отрываться. Но все-таки хотелось ему есть иногда. Тогда он приказал подать себе кусок холодного мяса, а чтобы не выпускать из рук карты и не пачкать их, накрыл мясо куском хлеба с двух сторон. Глядя на него, и другие посетители стали делать так же. Оригинальная закуска получила название «сэндвич».
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль-ФМ» звучит и на «Яндекс.Радио». Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске «Соль FM». Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении «Яндекс.Радио». Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про бутерброды рассказываю сегодня. В 1910 году в парижских кафе и бистро появилось новое блюдо – крок-месье. Крок от французского «крокер» – «хрустеть», а месье – «господин», само собой. Этот весьма изящный бутерброд из двух тостов с ветчиной и сыром был впервые упомянут через 8 лет в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Как водится, месье пришел не один. Привел с собой крок-мадам, тоже сэндвич с ветчиной и сыром, но в элегантной шапке яичницы.
0: Хит за хитом. Только на

0: из Соликамска с любовью. Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановая ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Примерно 1400 человек ежегодно требуется для замещения сотрудников сельскохозяйственной отрасли Пермского края. Об этом заявила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По ее словам, сейчас в регионе 40% сотрудников АПК старше 50 лет. На сегодня численность работников агрокомплекса в Пермском крае составляет 29 тысяч человек. При этом 63% выпускников высших аграрных образовательных учреждений трудоустраиваются на предприятии АПК, уточнила госпожа Быкова. Она рассказала также, что краевое правительство ведет комплексную работу совместно с предприятиями региона для развития необходимой инфраструктуры для жизни на сельских территориях. ПАО «Пермэнергосбыт» продолжает установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Пермского края. Всего с января по середину мая компания установила в квартирах почти 20 тысяч таких приборов. Новые умные счетчики устанавливаются бесплатно только в трех случаях.

0: случаях. Если у прибора учета истек межповерочный интервал, если счетчик вышел из строя и если прибор учета отсутствует. Во всех остальных случаях закон не требует менять счетчик. Собственник вправе заменить обычный прибор на умный по собственному желанию, но только за свой счет. При этом новый счетчик должен соответствовать требованиям законодательства. Современные приборы учета автоматически передают показания в информационную систему компании, что позволяет обеспечить точность учета потребления, исключить необходимость ежемесячной ручной передачи показаний, корректнее рассчитывать потребление на общедомовые нужды. С 2022 года ПАО «Пермэнергосбыт» установлено порядка 120 тысяч интеллектуальных приборов учета. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про бутерброды рассказываю сегодня. Выбор хлеба является важным шагом в приготовлении бутербродов. Лучше всего использовать свежий, но не слишком мягкий хлеб, который можно легко нарезать и на который можно нанести начинку. Выбор начинки зависит от вкусовых предпочтений сезона. В качестве начинки можно использовать мясо, рыбу, овощи, фрукты, сыр, а также разные соусы и дрессинги. Сборка бутерброда – процесс, включающий нанесение начинки на один или два ломтика хлеба. Некоторые люди предпочитают готовить бутерброды с обеих сторон, а другие только с одной. Важно равномерно распределить начинку по поверхности хлеба и не перегружать бутерброд слишком большим количеством ингредиентов.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про бутерброды рассказываю сегодня. Мода играет важную роль в жизни. Она влияет на то, как мы одеваемся, какие цвета выбираем и какие стили нам нравятся. Однако мода влияет даже на то, как мы едим. Каждый год появляются новые тенденции в кулинарии, которые отражают последние тренды в моде. Например, одна из последних тенденций – это использование экзотических ингредиентов в блюдах. Это связано с тем, что в настоящее время очень популярна экзотическая мода. Она отражается на том, как мы готовим и подаем бутерброды. Теперь вместо обычного бутерброда с ветчиной и сыром вы можете приготовить бутерброд с авокадо, кунжутом и сыром фета. Это не только вкусно, но и выглядит очень модно и стильно.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А задумывались ли вы над тем, почему в одних квартирах мы крепко спим, словно дети, и чувствуем прилив энергии, а в других просыпаемся с тяжестью в голове, несмотря на полную тишину за окном? Знаете же, выбор этажа для проживания – это не просто вопрос вида или наличия лифта, а сложный расчет выживания в городской среде, где каждый метр вверх или вниз кардинально влияет на качество воздуха и уровень электромагнитного излучения. С позиции экологии наиболее неблагоприятными признаются первые два этажа. Именно здесь концентрируется тяжелые металлы из выхлопных газов машин, а также скальпельная пыль, которая не способна подняться выше нескольких десятков метров. Психологи отмечают, что жизнь выше 9-10 этажа лишает человека ощущения земной опоры, поскольку наш с вами мозг попросту перестает воспринимать деревья и природу как часть привычного окружения, вызывая устойчивое чувство тревоги и уязвимости.
0: Территория фактов. Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-342-273-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Правительство Пермского края опубликовало постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Васильевские увалы». Она расположена на землях Нытвенского и Ильинского округов. Общая площадь 13,5 тысяч гектаров. Новый статус запрещает на этой территории работы по вырубке леса, застройку, складирование мусора и другую хозяйственную деятельность. Разрешается посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических маршрутов, проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий, скалолазание и деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных объектов. С начала сезона в нашем крае зарегистрировано 3238 обращений в медучреждения после укусов клещей. Среди пострадавших 664 ребенка. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 20-й неделе года в 39% случаев нападения клещей происходили на территории садовых участков, в 37% при посещении леса, еще в 24% на придомовых территориях. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе, Перми и Кунгурском округе. Лабораторные исследования показали, что 41,5% снятых клещей были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом, более 1% – клещевым вирусным энцефалитом. За время весенней акции «Монетная неделя» жители Пермского края принесли в банки монеты на сумму 3,6 миллиона рублей. Общий вес данной мелочи составил 3,5 тонны. По сравнению с аналогичной акцией, которая прошла осенью прошлого года, объем поступивший в банки мелочи увеличился почти на 700.

0: 50 тысяч рублей, вес более чем на 450 килограммов. Чаще всего жители края несли в банке 10-рублевые монеты, треть от общего количества. На втором месте монета номиналом 1 рубль, пятая часть от общего количества, на третьем – 5-2-рублевые. Напомним, в течение акции участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой банковский счет на сумму с данной мелочи. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бутерброды рассказываю сегодня. История бутербродов начинается в Великобритании в начале 18 века. Тогда некоторые аристократы начали употреблять куски хлеба с мясом в качестве перекуса. Они нарезали мясо и клали его между двумя ломтиками хлеба, чтобы можно было съесть, не испачкав рук. То есть бутерброды начали становиться популярными среди британской аристократии. Бутерброды быстро распространились по всей Европе и к середине 19 века стали популярными в России. Русские начали перекусывать бутербродами, которые готовили из черного хлеба с маслом и разными начинками.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бутерброды рассказываю сегодня. Самый популярный сэндвич в Турции – балык-экмек. Придумали его местные рыбаки. Название переводится просто – рыба в хлебе. Местом рождения этого полезного фастфуда стала пристань у Галатского моста в Стамбуле, где был рынок с рыбой, выловленной в Босфоре и Мраморном море. Скумбрии было так много, что находчивые моряки решили тут же жарить филе на гриле и продавать со свежим хлебом, луком и помидорами. Блюдо так понравилось, что теперь балык-экмек готовят и в других странах мира.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про бутерброды рассказываю сегодня. Для создания здоровых бутербродов необходимо выбрать правильные ингредиенты. Овощи и фрукты – идеальные кандидаты для бутербродов, так как они богаты питательными веществами и волокнами. Вы можете использовать листья зеленого салата, огурцы, помидоры, авокадо и перцы для добавления свежести и красок в свои бутерброды. Избегайте белого хлеба и выбирайте здоровые альтернативы – цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями или ржаной. Выбор белковых продуктов также является важным компонентом здоровых бутербродов. Они могут содержаться в курином мясе, индейке, рыбе, фасоли, тунце или яйцах. Они добавят не только вкус, но и необходимые питательные вещества для вашего организма.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Как семья, мы большая.
1: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, сокращающий перечень процессуальных документов, составляемых при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение и отстранении их от управления автомобилем. Ранее при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции составляли от 3 до 5 документов. Протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Новый закон предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления, так и возможность внесения отметки в акт освидетельствования, иные протоколы или постановления по делу. Аналогичные изменения касаются задержания транспортного средства. Запись о нем может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела. По оценкам авторов проекта, сокращение перечня документов позволит сэкономить около 33,5 тысячи рабочих часов в год и снизить затраты на приобретение бланков. Министр финансов Екатерина Тхор представила депутатам итоги исполнения бюджета Пермского края за первый квартал этого года. Доходы краевого бюджета за 3 месяца составили около 58 миллиардов рублей. Это 98,5% от плана на квартал. Налоговые и неналоговые поступления достигли 47 миллиардов 300 миллионов рублей. Поступления по НДФЛ выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 14 миллиардов рублей. Доходы от акцизов достигли 4,5 миллиарда. Столько же от налога на имущество организации. Расходы бюджета за первый квартал исполнены в объеме 23 миллиардов рублей. Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован по программам социальной поддержки, развития транспортной системы и цифровой инфраструктуры. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про бутерброды рассказываю сегодня. В Новой Зеландии бутерброды с мармеладом и сливочным сыром считаются национальным блюдом. В Германии бутерброды подают в качестве завтрака и называют их бродсейд. В Австралии национальным блюдом считается бутерброд, который состоит из хлеба, масла и пасты из дрожжей. В Италии бутерброды называют панини, что означает «маленький хлеб». В Канаде самым популярным бутербродом является монреальский бифштекс, который состоит из мяса говядины и соуса.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про бутерброды рассказываю сегодня. Можно сколько угодно рассказывать о гамбургерах и сэндвичах, но нельзя не вспомнить, что бутерброды были неотъемлемой частью жизни советских граждан. Именно в нашей стране изобретение Коперника усовершенствовали. На хлеб не только мазали масло, но и клали кусочек колбасы. Летом 1936 года нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил Соединенные Штаты. Именно там он заинтересовался машинами для производства котлет, которые использовались для того, чтобы делать гамбургеры. Вскоре 25 таких машин поступили в СССР. Не удалось только договориться о производстве Кока-Колы.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль.ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

Весь мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так

0: Челси готовится подписать Мбаппе, Торпедо попрощалась с главным тренером и начались игры за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Подробности далее. Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. Дубль Виншемола принес Акрону победу над Ротором. Переходный матч за право играть в РПЛ завершился со счетом 2-0. Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена». Дубль в игре оформил нападающий тольяттинцев Жилсон Виншемол. На 59-й минуте футболист покинул поле. Его заменил Дмитрий Пестряков. Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре. Начало 18:30 по московскому времени. ЦСКА повел в серии против «Локомотив Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Итог игры 85-75. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Локомотива Кубань» Патрик Миллер. У баскетболиста 22 очка. В составе армейцев по 13 баллов набрали Антониус Кливланд и Мила Тримбл. ЦСКА в полуфинальной серии до 4 побед повел со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 23 мая в Москве. Торпедо объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 60-летний специалист возглавлял команду с января 2024 по август 2025 года и с октября прошлого года. В сезоне 2025-26 Торпедо набрало 46 очков в 34 матчах и заняло 9 место в турнирной таблице первой лиги. Ранее Кононов возглавлял 8 клубов, среди которых Краснодар, Ахмат и Спартак. Челси готов подписать Мбаппе. Об этом сообщает известное издание «El Nacional». По данным источника, экс-главный тренер мадридцев Хаби Алонсо, который 17 мая возглавил лондонскую команду, хочет переманить форварда к себе. Отмечается, что руководство Челси уже связалось с матерью и агентом Мбаппе Файзе Ломари. Контракт 27-летнего француза с Реалом действует до лета 2029 года. Арсенал впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Идущий вторым в турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити на выезде сыграл в ничью с Борнмутом и потерял математические шансы догнать канониров. Арсенал выиграл чемпионат Англии в 14 раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые сезона 2003-4. Тогда канониры под руководством Арсена Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Бутерброд – поистине полезное и вкусное изобретение человечества. Еще в средние века вместо тарелок люди использовали большие куски хлеба, на которые клали рыбу, овощи, мясо и другую еду. Когда съедали все эти продукты, оставшийся хлеб отдавали собакам. А если семья бедная, то тоже съедали. Прародители горячих бутербродов тоже появились довольно давно, когда человек заметил, что расплавленный сыр обладает более интересным вкусом и стал намазывать его на кусочки хлеба. Про бутерброды рассказывала Лилия Алексеева. Отлично! И вкусного вам дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
4: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября этого года в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому последние должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Документ, утвержденный Минтрудом, заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам. Согласно закону об образовании, все педагоги обязаны соответствовать утвержденным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы – это образовательные учреждения, требования распространяются и на них. В нашем крае подорожали летние туры по региону. Стоимость таких туров и экскурсий выросла на 30%. При этом спрос на летние путешествия остался стабильным. Причина повышения стоимости туров та же, что и весной. Это поднятие цен на питание, проживание и транспорт. Также гиды подняли стоимость своих услуг. Выросла стоимость билетов в музеи. Все это повлияло на значительный рост цен для туриста. Сегодня средняя стоимость летних туров по Пермскому краю начинается от 4-5 тысяч рублей на человека, в зависимости от направления. Среди предложений – поездки в Кунгур, Асу, Аханск, Белогорье, Чермоз, Кудымкар и так далее. Футболисты «Амкара» на своем поле одержали волевую победу в рамках чемпионата второй лиги дивизиона «Серебро» над дублем «Зенита». Игра закончилась со счетом 4-2. Гости в дебюте встречи забили 2 гола, и «Амкару» пришлось отыгрываться. Пермская команда вышла вперед еще до перерыва, а во втором тайме закрепила победу. Голы на счету Кирилла Королькова, Михаила Сухорученко, дубль оформил Кирилл Попов. После этой победы «Амкар» вернулся в четверку сильнейших команд дивизиона. Следующий матч пермяки сыграют 24 мая на выезде против горожан из Тюмени. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличной пятницы и прекрасного настроения желает вам команда Радио Соль-ФМ. Александр Соловьев на связи. Ваши приветы и поздравления звучат в течение этого часа, и музыкальные заявки тоже выполняю. Отправляю свои сообщения нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm. Написать можно нам в чат видеотрансляции.

0: или в личные сообщения группы, может быть, куда-нибудь под постом уведомления, надеюсь, ВКонтакте у меня обязательно покажет. Да, ладно, примерно 99% случаев я вижу все уведомления, да. Ну и телеграм-канал Радио Соль ФМ, тоже туда подписывайся, если что. Можешь написать туда, если тебе так удобнее. Там тоже читаю ваши приветы и поздравления. Ну что, поехали.
1: Соленый алё.

Вот они, первые приветы в эфире радио Солифэм. Первое сообщение от Дмитрия Гайдукова. У вас очень хорошее радио, пишет Дмитрий. Большое спасибо. Хочу передать привет Сергею и Дмитрию. Хорошей им рыбалки. Отличного улова. Я обычно это таксистам говорю, но рыбакам тем более. Елена Хатько пишет нам: Солька, привет. Сегодня закончила все посадки. Поздравляем. Хочу передать привет моему брату Коростину Максиму. Мы с ним отсадились, отработали, получается, да? Желаю всем закончить с огородом и отдыхать, желательно на шашлыках. Не все любят шашлыки, кстати, но с огородом, мне кажется, никогда ничего не закончится. Но главное, чтобы все выросло и уже наблюдать в течение лета, чтобы все росло так, как надо. Ну и вам хочется тоже отличного отдыха тоже пожелать. У меня своеобразный отдых будет завтра, между прочим. Прокатаюсь до Перми, а потом в Кудымкар. Кудымкару отдельный привет отправляем. Завтра у нас будет с вами новый перезапуск радио СЛФМ, так что ждите, скоро все будет отлично ловить.

0: Специально для Елены Ходько, Кристина Максима и всех слушателей радио Соль FM. Только что прозвучала «Черная смородина», от Алены Рос тоже заказываю. Обязательно поставлю твой любимый трек. У нас на очереди сообщение от Светланы Авериной. Доброго и жаркого дня всем слушателям этого отличного радио. Хотела бы пожелать всем радости. Да, радости нужно больше, больше радости. Передаю большой привет мужу Александру, сыновьям Сергею и Андрею. Также дополняет мама мысленно с вами. Большой вам огромнейший привет еще отправляем. Ольга Смирнова оставила сообщение. Передаю большой привет всем слушателям радио Соль FM и жителям города Кирова Калужской области. Хочу поздравить Сергея Голунова с днем рождения. От всей души желаю счастья, широких жизненных дорог, великих целей, достижения, достатка жить и без забот. Счастливым будь отцом и мужем, всегда здоровым, крепким духом. Пусть жизнь подарит ты, что искал, пусть сбудется, о чем мечтал. От жены Ольги и сына Дениса. Поставьте, пожалуйста, для него «Вуду», «Ночь» и «Танцпол». Послушаем прямо сейчас.
1: Соленый алё.

0: Есть еще несколько приветов и музыкальных заявок от слушателей радио Салифэм. Итак, у нас на очереди сообщение от Ростислава Анфиногенова. Так, отправляет он большой привет другу Александру Буранову. Привет тебе из Ханты-Мансийска от Ростислава. Включить песню на свое усмотрение из 90-х. Ну, что-то такое подобие из 90-х обязательно прозвучит в течение часа, так что нужно подождать немного. Далее, Азальк пишет нам: добрый день, Салифэм, слушатели. Всем прекрасного майского дня. Хочу передать огромный привет другу и просто хорошему человеку Витьку. Он сейчас на работе. Витек, не расслабляйся, я когда-нибудь выпишусь и обязательно наверстаю упущенное. Хорошего тебе дня и побольше позитивчика на все выходные. Скучаю. Поставьте, пожалуйста, краски летние. Именно красок летний я не нашел, но я нашел аналог этой песни только уже от Шторма диджеев и Люди Харт. Люди Харт. Это исполнительница второго состава «Вирус». Называется трек «Для тебя». Летняя прозвучит после короткого рекламного блока.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио Соль ФМ. Ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все самые важные слова сегодняшней пятницы звучат в прямом эфире. Отправить все можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или же нам на наш телеграм-канал радио Соль ФМ тоже отправить сообщение можно. На очереди сообщение, вот еще одно сообщение от Елены Ходько. Солька, передай, пожалуйста, привет моим соседям Ирине Рачевой, Вере Мальцевой, Рае Южаниновой. Они еще в огороде. Что они там делают, вообще непонятно. Ну-ка, заканчивайте, пойдемте на шашлыки. Как-то делать нужно эту пятницу. В общем, хватит, девчонки, сидеть на своем любимом огороде. Помимо огорода есть еще жизнь, вы знали? Ладно, все, больше половины сообщений это я от себя добавил. Попросили для вас поставить хорошую песню. Поищу, поставлю. Я не уверен, что этот исполнитель у нас есть, поэтому даже вслух не буду говорить и выговаривать. Так или иначе, впереди нас ожидает трек от Сергея Аритюнова и проекта Астера «Тучи». Тоже классный трек.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

Продолжаем общаться в эфире Радио Соль ФМ, программе по музыкальным заявкам с Алиной. Алло, напоминаю, привет, поздравления и все тому подобное, и важное, и очень вкусное, и доброе. Все это звучит в течение этого часа, а вообще у нас осталось около 12 минут, поэтому успевай. Татьяна Степанова пишет нам: добрый день, Соль ФМ, передаю большой привет девочкам в реальные роллы, город Добрянка. Девчули, не грустите. Прекрасного трудового дня и адекватных клиентов, это я уже от себя. Далее Дмитрий Гайдуков отправляет большой привет, а огромный привет Сергею, Ольге, ну и себе любимому тоже, большущий приветище. Дима, хорошего дня и всем твоим друзьям. Итак, у нас на очереди есть еще одно сообщение. Так, немножко, все понял. Ростислав Анфиногенов еще одно сообщение отправил. Хочу поздравить Буранова Александра с приездом своего друга. Включите Свету. Света, включите. Света надо больше, да?

0: огромный привет отправляем кому? Буранову Александру от Ростислава Анфиногенова. Поздравляем его тоже с приездом своего друга. Ну и всего самого доброго и хорошего желаем. Я тут обратил внимание на одно сообщение в чате видеотрансляции. Вот именно вот так вот дословно, конечно, произнести то, что вы оставили, я точно не смогу. У меня просто R там не выговорится. Ну, ее там, конечно, и нет, но так или иначе. Приветик мы адресуем Игнатьевой Веронике от Николая Игнатьева. Давай пить сок! Ну или какие-нибудь другие вкусные безалкогольные напитки. В общем, хочется вам пожелать просто хорошей пятницы и отличного настроения в любой компании, в любое время, в любом месте. Веронике и Николаю отдельный привет отправляем.
1: Соленый алло!

0: Ну что, есть у нас еще одно сообщение, но тем не менее я уже поставил на обновление группу ВКонтакте «Радио СЛФМ», чтобы не пропустить ни одного уведомления. Итак, ну вообще замечательно, потому что вдруг нечаянно у меня решили потеряться сразу все сообщения. Вот оно, сообщение от Максима. Отправляет он большой привет подруге Ане. Она сейчас работает, и не грусти, все будет хорошо. Завтра выходные, тем более грустить незачем. Вообще грустить не весело. Помните, да, раньше говорил постоянно. Максим также отправляет большой привет всем работникам радио СЛФМ. Хорошего дня и отличных выходных тоже пожелал. Большое спасибо, Максим, вам того же. Ну что, на этом все. Я, Александр Соловьев, с вами прощаюсь. Тоже желаю прекрасных выходных. Подготовил уже, кстати, новости в ритме отдыха. Все самые интересные новости за эту неделю слушайте завтра с 12 до 6 вечера. Все будет замечательно. Помни об этом. К этому замечательному нужно и стремиться. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
9: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Примерно 1400 человек ежегодно требуется для замещения сотрудников сельскохозяйственной отрасли Пермского края. Об этом заявила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По ее словам, сейчас в регионе 40% сотрудников АПК старше 50 лет. На сегодня численность работников агрокомплекса в Пермском крае составляет 29 тысяч человек. При этом 63% выпускников высших аграрных образовательных учреждений трудоустраиваются на предприятии АПК, уточнила госпожа Быкова. Она рассказала также, что краевое правительство ведет комплексную работу совместно с предприятиями региона для развития необходимой инфраструктуры для жизни на сельских территориях. ПАО «Пермэнергосбыт» продолжает установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Пермского края. Всего с января по середину мая компания установила в квартирах почти 20 тысяч таких приборов. Новые умные счетчики устанавливаются бесплатно только в трех случаях. Если у прибора учета истек межповерочный интервал, если счетчик вышел из строя и если прибор учета отсутствует. Во всех остальных случаях закон не требует менять счетчик. Собственник вправе заменить обычный прибор на умный по собственному желанию, но только за свой счет. При этом новый счетчик должен соответствовать требованиям законодательства. Современные приборы учета автоматически передают показания в информационную систему компании, что позволяет обеспечить точность учета потребления, исключить необходимость ежемесячной ручной передачи показаний, корректнее рассчитывать потребление на общедомовые нужды. С 2022 года ПАО «Пермэнергосбыт» установлено порядка 120 тысяч интеллектуальных приборов учета. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 17 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
5: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
10: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

0: соленая. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Правительство Пермского края опубликовало постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Васильевские Увалы». Она расположена на землях Нытвенского и Ильинского округов. Общая площадь 13,5 тысяч гектаров. Новый статус запрещает на этой территории работы по вырубке леса, застройку, складирование мусора и другую хозяйственную деятельность. Разрешается посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических маршрутов, проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий, скалолазание, иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных объектов. С начала сезона в нашем крае зарегистрировано 3238 обращений в медучреждения после укусов клещей. Среди пострадавших 664 ребенка. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 20-й неделе года в 39% случаев нападения клещей происходили на территории садовых участков, в 37% при посещении леса, еще в 24% на придомовых территориях. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе, Перми и Кунгурском округе. Лабораторные исследования показали, что 41,5% снятых клещей были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом, более 1% – клещевым вирусным энцефалитом. За время весенней акции «Монетная неделя» жители Пермского края принесли в банки монеты на сумму 3,6 миллиона рублей. Общий вес данной мелочи составил 3,5 тонны. По сравнению с аналогичной акцией, которая прошла осенью прошлого года, объем поступившей в банки мелочи увеличился почти на 750 тысяч рублей. Вес – более чем на 450 килограммов. Чаще всего жители края несли в банки 10-рублевые монеты, треть от общего количества. На втором месте монета номиналом 1 рубль, пятая часть от общего количества, на третьем – 5-рублевые. Двухрублевые. Напомним, в течение акции участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой банковский счет на сумму с данной мелочи. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор ставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, в частности в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 17 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM.
3: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, сокращающий перечень процессуальных документов, составляемых при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение и отстранении их от управления автомобилем. Ранее при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции составляли от 3 до 5 документов. Протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Новый закон предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления, так и возможность внесения отметки в акт освидетельствования, иные протоколы или постановления по делу. Аналогичные изменения касаются задержания транспортного средства. Запись о нем может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела. По оценкам авторов проекта, сокращение перечня документов позволит сэкономить около 33,5 тысячи рабочих часов в год и снизить затраты на приобретение бланков. Министр финансов Екатерина Тхор представила депутатам итоги исполнения бюджета Пермского края за первый квартал этого года. Доходы краевого бюджета за 3 месяца составили около 58 миллиардов рублей. Это 98,5% от плана на квартал. Налоговые и неналоговые поступления достигли 47 миллиардов 300 миллионов рублей. Поступления по НДФЛ выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 14 миллиардов рублей. Доходы от акцизов достигли 4,5 миллиарда. Столько же от налога на имущество организации. Расходы бюджета за первый квартал исполнены в объеме 23 миллиардов рублей. Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован по программам социальной поддержки, развития транспортной системы и цифровой инфраструктуры. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Челси готовится подписать Мбаппе, Торпедо попрощалась с главным тренером и начались игры за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Дубль Виншемола принес Акрону победу над Ротором. Переходный матч за право играть в РПЛ завершился со счетом 2-0. Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена». Дубль в игре оформил нападающий тольяттинцев Жилсон Виншемол. На 59-й минуте футболист покинул поле. Его заменил Дмитрий Пестряков. Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре. Начало 18:30 по московскому времени. ЦСКА повел в серии против «Локомотив Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Итог игры 85-75. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Локомотива Кубань» Патрик Миллер. У баскетболиста 22 очка. В составе армейцев по 13 баллов набрали Антониус Кливланд и Мила Тримбл. ЦСКА в полуфинальной серии до 4 побед повел со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 23 мая в Москве. Торпедо объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 60-летний специалист возглавлял команду с января 2024 по август 2025 года и с октября прошлого года. В сезоне 2025-26 Торпедо набрало 46 очков в 34 матчах и заняло 9 место в турнирной таблице первой лиги. Ранее Кононов возглавлял 8 клубов, среди которых Краснодар, Ахмат и Спартак. Челси готов подписать Мбаппе, об этом сообщает известное издание «El Nacional». По данным источника, экс-главный тренер мадридцев Хаби Алонсо, который 17 мая возглавил лондонскую команду, хочет переманить форварда к себе. Отмечается, что руководство Челси уже связалось с матерью и агентом Мбаппе Файзе Ломари. Контракт 27-летнего француза с Реалом действует до лета 2029 года. Арсенал впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Идущий вторым в турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити на выезде сыграл в ничью с Борнмутом и потерял математические шансы догнать канониров. Арсенал выиграл чемпионат Англии в 14 раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые сезона 2003-4. Тогда канониры под руководством Арсена Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом. Только на

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 17 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: директоров автошкол, согласно которому последние должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Документ, утвержденный Минтрудом, заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам. Согласно закону об образовании, все педагоги обязаны соответствовать утвержденным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы – это образовательные учреждения, требования распространяются и на них. В нашем крае подорожали летние туры по региону. Стоимость таких туров и экскурсий выросла на 30%. При этом спрос на летние путешествия остался стабильным. Причина повышения стоимости туров та же, что и весной. Это поднятие цен на питание, проживание и транспорт. Также гиды подняли стоимость своих услуг. Выросла стоимость билетов в музеи. Все это повлияло на значительный рост цен для туриста. Сегодня средняя стоимость летних туров по Пермскому краю начинается от 4-5 тысяч рублей на человека, в зависимости от направления. Среди предложений поездки в Кунгур, Асу, Аханск, Белогорье, Чермоз, Кудымкар и так далее. Футболисты «Амкара» на своем поле одержали волевую победу в рамках чемпионата второй лиги дивизиона «Серебро» над дублем «Зенита». Игра закончилась со счетом 4-2. Гости в дебюте встречи забили два гола, и «Амкару» пришлось отыгрываться. Пермская команда вышла вперед еще до перерыва, а во втором тайме закрепила победу. Голы на счету Кирилла Королькова, Михаила Сухорученко, дубль оформил Кирилл Попов. После этой победы «Амкар» вернулся в четверку сильнейших команд дивизиона. Следующий матч пермяки сыграют 24 мая на выезде против горожан из Тюмени. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: А задумывались ли вы над тем, почему в одних квартирах мы крепко спим, словно дети, и чувствуем прилив энергии, а в других просыпаемся с тяжестью в голове, несмотря на полную тишину за окном? Знаете же, выбор этажа для проживания – это не просто вопрос вида или наличия лифта, а сложный расчет выживания в городской среде, где каждый метр вверх или вниз кардинально влияет на качество воздуха и уровень электромагнитного излучения. С позиции экологии наиболее неблагоприятными признаются первые два этажа. Именно здесь концентрируются тяжелые металлы из выхлопных газов машин, а также скальпельная пыль, которая не способна подняться выше нескольких десятков метров. Психологи отмечают, что жизнь выше 9-10 этажа лишает человека ощущения земной опоры, поскольку наш с вами мозг попросту перестает воспринимать деревья и природу как часть привычного окружения, вызывая устойчивое чувство тревоги и уязвимости.
0: Территория фактов. Это Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 17 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сатурн Р Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Катаракта не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
9: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
10: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
11: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыка.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 17 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь? Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых сил.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди.
1: Прикамье, час ночи.
2: Видный город.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: soul.fm. Вступай. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.фм.
1: Включаю радио Соль.фм.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.